из клоу. Кэте коха пас мэлю, снах мэнчи куры ятири мой. Оре хашнёх муватин кэтарам, мэ хорт кэхэдин лугы ятири мой. Эс хамарин гэмшир, фэээлэ, вэхэ кэтам кэнэстро. Че эмшир хран паше, э харлан буэрэша тусэ тэйлэ.

0: Сковари уайтина, шах солаш, найках тола саралинчи. Снахами конторч воро, хусмой кинякашуи. Хоме конторч мувати, кунтех ларсни не сыр. Хоккияк смирисланме, эсках капаняка саржуид. Он ер хаст ме, он мас из фальмес паской тяйниной. Из там цитра мышине, эр из сильча крыюн даун. Из шахат ин криулине, аг из татын тавиле хуал. Чуканаре гигу пары шлепти, спенкрока сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керна хер как кретур тавыл марус бю. Мохор айркан лехе краснир факуа нещих тыны клуай. Фарер орнил чикеш чихлем, шнехи хлушин чи моглор. Чуканаре гига пары шлепти, спенкрока сэрди тяны нуаз. Ах, фекки мор, и хеле, лекуны тесно, фаш фуз.
1: Amian bua oran fitur vikul bali in chin marchas kuli o droinan agsashin et hastal wa eishtur ed maidin sulam gur hainishashin latsa eishtur sgur mahad as ocht da hachtaracht. Nish vi nol e dengol nis tushkin chin nigir oran chugil achas chushte eile chugil agus fyr yer shachtana gudio in chin kuro baku agus kasum dish anit ut e nol agus gun chushte chushte eile chugil fodi maran cha agus kerdala ach Oran Chigil.